0: ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱤᱧ ᱥᱮᱱᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱨᱴᱤᱥᱤᱯᱮᱴ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱥᱚᱵᱽᱵᱷᱚᱛᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱚᱵᱚᱠᱠᱷᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱸᱰ ᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱜᱚᱸᱰᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱧᱟᱛ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱚᱠᱚᱛ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱸᱰᱟᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱣᱟᱨᱱᱮᱥ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲᱮᱢ ᱪᱮᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱣᱟᱨᱯᱷᱩᱞ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱚᱣᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱥᱮ ᱯᱚᱯᱚᱝᱲᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱨᱤᱡᱤᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱨᱤᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱲᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱫᱮ ᱦᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱩᱨᱵᱚᱞ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚᱱ
1: ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱵᱚᱦᱚᱸ
2: ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱮᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱨᱤ ᱦᱤᱯᱨᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱟᱛᱮ ᱛᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱤᱨᱤ ᱦᱤᱯᱨᱤ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱡᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱢᱤᱫᱪᱷᱚᱴ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱡ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱟᱡ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱠᱮᱞᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱨᱯᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱤᱧᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱡᱵᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱦᱤᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱛᱚ
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱦᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱮᱥᱮᱡᱽ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱵᱟᱫᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱳᱨᱡᱚ